0: отмечены на саммите в Брюсселе 18-19 июня. Об этом говорится в письме, направленном государством-членом председателем Антонио Коштой. По словам европейского чиновника, этот шаг знаменует собой выход из двухлетнего тупика. Антонио Кошта связывает этот момент с более широкой динамикой процесса расширения Евросоюза, которая, по его мнению, получила новый импульс после саммита Европейский Союз-Западные Балканы, состоявшегося 5 июня, а также после его регионального турне, прошедшего в этом месяце. Разблокирование процесса, о котором говорит Кошта, стало возможным 3 июня, когда постоянные представители 27 государств-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе констатировали, что Венгрия больше не поддерживает возражение, которое в течение 2 лет препятствовало открытию переговорного кластера. Это сопротивление первоначально было инициировано бывшим премьер-министром страны Виктором Орбаном. Историческое решение об официальном открытии кластерных переговоров с нашей страной, как ожидается, будет объявлено на заседании Совета по общим вопросам Европейского Союза, которое состоится 16 июня в Люксембурге. Республика Молдова стала ближе к энергетической независимости. Строительные работы на электрической подстанции «Вулканиш» завершены, сообщил Министерство энергетики Республики Молдова, подчеркнув, что это важный этап в реализации воздушной линии электропередачи «Вулканиш-Кишинел». Проведены необходимые технические испытания, результаты которых подтвердили, что оборудование готово к вводу подстанции в эксплуатацию. Воздушная линия электропередачи «Вулканиш-Кишинел» протяженностью около 157 километров соединит подстанцию «Вулканиш» с подстанцией в Кишинел. Все новые построенные или отремонтированные здания будут оснащаться внутренней инфраструктурой для оптоволоконных сетей и точкой доступа. Таким образом, будут устранены последующие расходы и трудности, связанные с прокладкой кабелей и подключением к интернету. Эти стандарты предусмотрены законом о доступе на частную собственность поставщиков сети электронных коммуникаций общего пользования и об использовании инфраструктуры, принятом парламентом во втором чтении. Право доступа распространяется не только на инфраструктуру поставщиков услуг связи, но и на инфраструктуру операторов в других секторах. Законодательная инициатива разработана Министерством экономического развития и цифровизации Республики Молдова и направлена на приведение национальной нормативной базы в соответствии с положениями европейского законодательства о мерах по снижению стоимости развертывания сетей электронных коммуникаций. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода. На большей части территории страны ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 12, 17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22, 28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05 minute, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Ливни по всей стране продолжаются и сегодня, а районы Бричень, Единец, Белц, Целенеж, Стрешень и Сунжерей уже подсчитывают ущерб от ливней. Власти ужесточают продажу сим-карт из-за телефонных мошенников. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные. Подробности в выпуске. Ливни во всей стране продолжаются и сегодня, а районы Бричень, Единец, Белц, Селенеж, Стрешень, Сунжерей уже подсчитывают ущерб от проливных дождей. Стихия нанесла серьезный удар по северу Молдовы. Сильные ливневые дожди, прошедшие накануне, ночью и сегодня, нанесли существенный ущерб многим населенным пунктам. Так в Страшень, Бричень, Единец, Белц, Теленешт и Сунжерей, где обильные осадки спровоцировали выход рек из русел, блокирование дорог и уничтожение сельскохозяйственных культур. В районе Бричень стихия сильнее всего ударила по селу Табань. Из-за колоссального объема воды, выпавшего за короткий промежуток времени, местная река Лопатник вышла из русла, затопив десятки огородов и приусадебных участков местных жителей. Потоки воды накрыли обширные площади сельхозугодий, что поставило под угрозу сезонный урожай и нанесло серьезный ущерб местным фермерам. Кроме того, под водой оказались участки региональных трасс, что парализовало автомобильное движение и создало масштабные трудности для передвижения жителей. Район Единец, находясь под действием оранжевого кода метеоопасности, проливные дожди затопили дворы и подвалы. Дренажные системы не справлялись с бурными потоками воды, из-за чего в наиболее пострадавших зонах потребовалось вмешательство спасателей. Наряду с тем проливные дожди затопили дороги и домохозяйства в районе Сунжерей. По данным полиции, движение затруднено на участке дороги между селами Пепень и Белэ-Шешть, где скопившаяся на проезжей части вода затрудняет движение. Водителям настоятельно рекомендуется избегать этого участка и выбирать альтернативные маршруты до тех пор, пока вода не спадет и не восстановится нормальное движение. В самой коммуне Пепень из-за ливни также затоплены дороги и домохозяйства. Тем временем метеорологическая ситуация начинает улучшаться. Гидрометеослужба понизила уровень предупреждения с оранжевого до желтого для нескольких районов на севере и юге страны. И тем не менее предупреждение остается в силе до 21:00. Метеорологи по-прежнему прогнозируют значительные осадки до 50 литров на квадратный метр. В отдельных районах возможны град и усиление ветра. На КПП Скулень образовались автомобильные очереди. На данный момент КПП загружен на выезде из Молдовы. Из-за резкого увеличения потока транспорта, сообщает пограничная полиция. На КПП открыли все полосы контроля и запустили реверсивное движение. Путешественникам рекомендуется заранее выбирать пункты пропуска Костешт, Леова или Кагул. В Венгрии в ДТП с микроавтобусом из Молдовы погибли 7 человек. Вблизи города Дьор микроавтобус с молдавскими номерами столкнулся с грузовиком, который стоял в колонии, образовавшейся после другого ДТП на автомагистрали М1. Удар оказался смертельным. 7 человек погибли на месте. Еще двое были госпитализированы с травмами. Власти Венгрии уточнили, что в двух авариях погибли 8 мужчин. Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что жертвы были иностранными гражданами, не уточнив их национальности. МИД Молдовы выясняет обстоятельства происшествия и предоставит дополнительную информацию позже. Три централизованные ирригационные системы на севере Молдовы будут полностью восстановлены и обеспечат доступ к воде фермерам в населенных пунктах Тецкань, Коржиуц и Белявинцы. Инвестиции в размере около 12 миллионов долларов финансируются Всемирным банком в рамках проектов модернизации сельскохозяйственного сектора. В рамках проекта фермеры Тецкань и Коржиуц впервые получат прямой доступ к воде из реки Прут через недавно построенную насосную станцию. В то же время сельскохозяйственный сектор в Белявинцах будет снабжаться водой из реки Виле, используя специально построенное для этой цели водохранилище. Модернизация приведет к увеличению сельскохозяйственной производительности на 50%. Власти ужесточают продажу сим-карт из-за телефонных мошенников. Покупка сим-карт больше не будет анонимной. На следующей неделе правительство планирует рассмотреть постановление, предусматривающее регистрацию каждого номера на удостоверение личности. Проект ранее находился на стадии общественных консультаций. Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием предоплаченных сим-карт для совершения преступлений. Так же, как временное решение, полиция направила оператора мобильной связи обращение с просьбой ограничить массовую продажу сим-карт, поскольку фиксируются случаи покупки десятков карт одновременно, иногда по 50-60 штук. На Рамштайне 18 июня будет просить дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы Российская Федерация, цитирую, горела еще сильнее. Украина хочет получить от союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое временное преимущество на поле боя над Россией. Об этом в комментарии политика сказал представитель Министерства обороны Украины. Эта тема будет обсуждаться на следующем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат «Рамштайн». Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование, сказал украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Источники издания сообщают, что этот вопрос был поднят министром обороны Украины Михаилом Федоровым на встречах с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. По данным Министерства обороны Украины, партнеры уже обязались предоставить в этом году военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов. Если дополнительные 20 миллиардов будут выделены, Украина направит эти средства на противовоздушную оборону, увеличение взносов в инициативу «Перл», а также на приобретение дополнительных дронов, боеприпасов, оборудования для радиоэлектронной борьбы, средств дальнего действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний. Дроны сбили над 15 регионами России. Возник пожар на нефтехимическом заводе Тольятти-Каучук. В Самарской области произошел пожар на нефтехимическом заводе Тольятти-Каучук, утверждают украинские мониторинговые телеграм-каналы. Авторы каналов связали пожар с атакой украинских дронов в ночь на 12 июня. Российское издание «Астра», которая также отслеживает атаки, со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Тольятти видели летавшие над домами беспилотники и слышали 12-14 взрывов, передает «Медуза». Миграционный пакт в Евросоюзе вступил в силу. Нелегалов смогут высылать в третьи страны. 12 июня в Евросоюзе начнет применяться новый пакт о миграции и убежище. Теперь получить убежище в странах ЕС станет труднее, а уезжать в случае неудачной попытки придется быстрее. Но полностью проблему беженцев этот программный документ пока не решает. С новыми правилами будет больше контроля над теми, кто может приехать в ЕС, кто может остаться и кто должен уехать. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения с Ираном может состояться уже в эти выходные. СМИ раскрыли содержание согласованного между США и Ираном меморандума о взаимопонимании, который, по словам американского президента, вскоре будет подписан. Он предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и ослабление санкций против Ирана в обмен на соблюдение правил. Об этом стало известно изданию «Axios». Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном продлит прекращение огня на 60 дней, в частности в Ливане, в течение которых стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана. Дипломат одной из стран-посредников, ознакомивший Axios с последним текстом меморандума, сказал, что США и Иран согласовали текст соглашения, но оно требует окончательного утверждения. По состоянию на вечер четверга соглашение было одобрено с иранской стороны на высоком уровне, но, вероятно, не верховным лидером Моджтабой Хаменеи, сообщили два осведомленных источника. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает подписания соглашения уже в эти выходные. США сократят количество самолетов и кораблей, предоставляемых для НАТО в Европе. Об этом изданию New York Times сообщили европейские чиновники. Это решение ограничит возможности НАТО наносить удары на большие расстояния и проводить разведку. И о погоде. Завтра, 13 июня, ясная погода, без осадков, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит плюс 20, плюс 25 градусов, в столице плюс 23 градуса, ночью по стране плюс 9, плюс 14 градусов, в столице ночью плюс 12 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu subiecte despre drepturi, comunitate, sănătate și inițiative care contribuie la dezvoltarea țării. În această parte a emisiunii vorbim despre caravana drepturilor omului și serviciile pe care le aducem mai aproape de cetățeni. Marcăm Ziua Internațională împotriva exploatării prin munca a copiilor și aflăm cum investește diaspora în dezvoltarea localităților prin programul DAR 1 plus 3. Totodată analizăm dacă etichetele sportive, un beneficiu deja aplicat în mai multe state europene, ar putea fi introdus și în Republica Moldova. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!